0: Wow!
1: Ой, она топ во всех традициях. Ой, ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица. Ой, дай денег, та слюбица. Ой, oh, miss, please, я плачу.